0: Нравится мне.
1: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! 5 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь-гроза. Температура воздуха ночью 14-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 25-27 тепла. 6 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь-гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем 26-28 тепла. 7 июня возможен кратковременный дождь-гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем до плюс 28. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: За микрофоном в студии «Татина ФМ» Владислав Славецкий. Здравствуйте. В Бишкеке вечером 2 июня из окна многоэтажного жилого дома выпала 24-летняя девушка, об этом сообщили в ОВД Октябрьского района. По данным милиции, сообщение о происшествии поступило в службу 102 ОВД Бишкека в 18:59. Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Аллы Токамбаева. Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшей, ею оказалась девушка 2002 года рождения. Согласно медицинским документам, с 2018 года она состояла на учете в Республиканском центре психического здоровья и наркологии. Обстоятельства произошедшего выясняются. К другим новостям. В Кыргызстане планируют временно снизить стоимость тонировки авто. Управделами президента вынесло проект постановления на обсуждение. Сейчас за разрешение физлица платят 50 тысяч сомов, юрлица 70, а не резиденты 90 тысяч сомов. Проект предлагает ввести льготный период с 10 июня по 10 июля, установив цены в 35 тысяч, 55 тысяч, 75 тысяч сомов соответственно. Оформленный в это время документ будет действовать один год. Авторы инициативы объясняют данное предложение растущим спросом на услугу. Опыт прошлых компаний показал, скидки привлекают основной поток заявок и обеспечивают быстрые поступления в бюджет. Новостям спорта. На Иссык-Куле пройдет 24-й чемпионат Азии по армрестлингу и 23-й чемпионат Азии по пара-армрестлингу. Турнир состоится с 5 по 14 июня. В континентальном первенстве примут участие сильнейшие спортсмены азиатского региона. Они поборются за медали в нескольких возрастных группах среди взрослых, молодежи, юниоров, подростков и ветеранов. Всего спортсменам вручат 873 медали, 888 дипломов и 15 кубков. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках на странице Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
6: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Рекламная служба. 0555.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-20-09. Либо 0553-66-31-66. 0553-66-31-66. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Инновация отличает лидера от догоняющего. Стив Джобс.
2: Реклама.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Караболте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Караболта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Караболта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
5: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05 10 63.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты. Радио «Татина».

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Реклама.
1: Внимание, Караболта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Караболта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Караболта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Караболта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте.
3: Кыргызстан не планирует в ближайшее время переводить школы на кыргызский язык, сообщила спутник министра просвещения доктор Хуль Кинтербаева. Она опровергла информацию в СМИ, что с сентября часть предметов в школах будет вестись только на кыргызском языке. Министр объяснила, что во время прямого эфира на радио один из слушателей предложил, чтобы все начальные классы обучались только на кыргызском. Цитата. «Еще раз повторю, мы не перейдем на такую систему завтра или послезавтра. Этот вопрос требует подготовки и обсуждения», рассказала Кинтербаева. В Кыргызстане в этом году планируется выпустить 7 миллионов школьных учебников. Как сообщил директор предприятия «Учкун» Бактыбек Султанов, около 3 миллионов книг уже готовы. В прошлом году было напечатано 3,5 миллионов учебников для учащихся с 1 по 6 классы. В 2026 продолжается выпуск литературы для остальных параллелей. Немецкое оборудование типографии позволяет производить около 40 тысяч экземпляров ежедневно, что обеспечивает своевременное выполнение планов. Султанов также подчеркнул, что старые учебники больше не печатаются, издается только новая линейка книг в рамках перехода на 12-летнее образование. В Кыргызстане запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов. Как сообщает Минсельхоз, с 1 июня банки-партнеры полностью прекращают ручной прием и регистрацию заявок на постановку в очередь. Вся работа будет проводиться дистанционно через цифровую платформу iDayCan. Новый сервис позволит сельхозпроизводителям проходить онлайн-регистрацию, подавать заявки на льготное финансирование, дистанционно занимать очередь, а также отслеживать статус заявки в режиме реального времени. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. В Ваймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707 79 20 09, либо 0553 66 31 66, 0553 66 31 66. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0553-63-63.

0: Цитата.
1: «Истинное лицо мужчины видишь лишь в тот момент, когда рвешь с ним». Дайан Китон.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
7: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! 5 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь-гроза. Температура воздуха ночью 14-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 25-27 тепла. 6 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь-гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем 26-28 тепла. 7 июня возможен кратковременный дождь-гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем до плюс 28. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба радио «Татина». 0503-163-163.

0: На заметочку.
1: Если по телевизору идут лишь две передачи, которые стоит посмотреть, они обязательно идут в одно и то же время на разных каналах.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой. Важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение «Next Taxi Карабалта», и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
6: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0516.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: За микрофоном в студии Татина ФМ Владислав Славецкий. Здравствуйте. Новые положения о боевых знаменах и символике для армии утвердил президент Садыр Жапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. 95% детей в Кыргызстане страдают кариесом. Одна из причин – неправильное питание в детсадах и школах, заявил депутат Жогорку Кенеши Дастан Бекешев. По словам нардепа, из меню школы детсадов Кыргызстана нужно исключить чай. Цитата. «Наши дети едят много сахара. Его добавляют в компот, кефир, кашу, булочки, иногда даже в суп, а еще и в чай. Если учесть, что у большинства кыргызстанцев железодефицит, чай вообще до 12 лет нельзя употреблять. Зачем его давать, если можно заменить водой, кефиром без сахара и другими напитками», сказал депутат на заседании Жогорку Кенеши. И с 1 июня по всему Кыргызстану начали работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГОБДД, комплекс успешно прошел тестирование и способен автоматически фиксировать следующие нарушения. Превышение установленной скорости движения, управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона во время управления транспортным средством, выезд на полосу встречного движения. Внедрение современных технологий направлено на повышение дисциплины водителей, снижение качества дорожно-транспортных происшествий и сохранение жизни и здоровья граждан. Но у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Каждому нужен кто-то, кто его выслушает. Полиник.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алкушит.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27, 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17, 0550-64-05-17. В Ваймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-20-09, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728, 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37, 0555-94-37-37.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
4: Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: В столице Индии, в Нью-Дели, в результате крупного пожара в гостинице «Forest Inn» погибли трое граждан Кыргызстана, об этом сообщило Министерство иностранных дел. По данным ведомства, трагедия произошла 3 июня. Жертвами пожара стал 21 человек. По предварительной информации, большинство иностранных постояльцев гостиницы прибыли в Нью-Дели для прохождения лечения в местных медицинских учреждениях. Учебный год в Кыргызстане может всегда начинаться 15 сентября, заявила глава Минпросвещения доктор Кулькиндербаева. По ее словам, сейчас проводится анализ. Цитата. «Этот вопрос решает не только Минпросвещение, но и другие ведомства. Если пилотный проект будет признан успешным, практика продолжится», сказала она. Ранее Минпросвещение приняло решение, что новый учебный год начнется 15 сентября из-за проведения Всемирных игр кочевников, саммита ШОС и других мероприятий. Национальная сборная Кыргызстана по футболу проведет 2 международных товарищеских матча против команды Палестины. Встречи состоятся 6 и 9 июня в Бишкеке на стадионе имени Дулона Умурзакова. Начало игр в 20:30. Матчи организованы в рамках июньских дней ФИФА и станут важным этапом подготовки нашей сборной к предстоящим официальным турнирам. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: без тебя.
1: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Реклама. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. В Аймен-Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
1: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28, 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
0: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: «Каждый день не может быть хорошим, но есть что-то хорошее в каждом дне». Элис Морс Эрл.
2: Реклама.
3: Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
4: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обои Ленд». Создаем уют вместе.
5: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татьяна FM.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557 01 07 28. 0557 01 07 28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703 42 72 54. 0703 42 72 54.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина». 0503-163-163.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: На заметку.
1: Если вы догоняете трамвай, не видя его номера, наверняка окажется, что это не ваш трамвай.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего от 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram
3: огонек_169. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт»? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой. Важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Караболте это просто. Открываем мобильное приложение «Next Taxi Караболта», и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение «Next Taxi Караболта» в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. «Next Taxi» – ваш удобный ритм города.
6: Рекламная служба. 0555-05-1060.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном в студии Татьяна ФМ, Владислав Славецкий. Здравствуйте. В Бишкеке вечером 2 июня из окна многоэтажного жилого дома

новостям. В Кыргызстане планируют временно снизить стоимость тонировки авто. Управделами президента вынесло проект постановления на обсуждение. Сейчас за разрешение физлица платят 50 тысяч сомов, юрлица 70, а не резиденты 90 тысяч сомов. Проект предлагает ввести льготный период с 10 июня по 10 июля, установив цены в 35 тысяч, 55 тысяч, 75 тысяч сомов соответственно. Оформленный в это время документ будет действовать один год. Авторы инициативы объясняют данное предложение растущим спросом на услугу. Опыт прошлых компаний показал, скидки привлекают основной поток заявок и обеспечивают быстрые поступления в бюджет. К новостям спорта. На Иссык-Куле пройдет 24-й чемпионат Азии по армрестлингу и 23-й чемпионат Азии по пара-армрестлингу. Турнир состоится с 5 по 14 июня. В континентальном первенстве примут участие сильнейшие спортсмены азиатского региона. Они поборются за медали в нескольких возрастных группах среди взрослых, молодежи, юниоров, подростков и ветеранов. Всего спортсменам вручат 873 медали, 888 дипломов и 15 кубков. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radiotasina.kg. Удачи в делах. Хиты.

0: Дисней кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0506.
5: Татина, наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27, 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17, 0550-64-05-17. В Ваймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-20-09, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
6: «Татина FM».

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Джаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Радио «Татина», Джарнамах Змате, 0505-0516.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: За микрофоном в студии «Татина ФМ» Владислав Славецкий. Здравствуйте.
4: Кыргызстан не планирует в ближайшее время переводить школы на кыргызский язык, сообщила спутник министр просвещения доктор Хулки Дербаева. Она опровергла информацию в СМИ, что с сентября часть предметов в школах будет вестись только на кыргызском языке. Министр объяснила, что во время прямого эфира на радио один из слушателей предложил, чтобы все начальные классы обучались только на кыргызском. Цитата. «Еще раз повторю, мы не перейдем на такую систему завтра или послезавтра. Этот вопрос требует подготовки и обсуждения», рассказала Кендербаева. В Кыргызстане в этом году планируется выпустить 7 миллионов школьных учебников. Как сообщил директор предприятия «Учкун» Бактыбек Султанов, около 3 миллионов книг уже готовы. В прошлом году было напечатано 3,5 миллионов учебников для учащихся с 1 по 6 классы. В 2026 продолжается выпуск литературы для остальных параллелей. Немецкое оборудование типографии позволяет производить около 40 тысяч экземпляров ежедневно, что обеспечивает своевременное выполнение планов. Султанов также подчеркнул, что старые учебники больше не печатаются, издается только новая линейка книг в рамках перехода на 12-летнее образование. В Кыргызстане запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов. Как сообщает Минсельхоз, с 1 июня банки-партнеры полностью прекращают ручной прием и регистрацию заявок на постановку в очередь. Вся работа будет проводиться дистанционно через цифровую платформу iDayCan. Новый сервис позволит сельхозпроизводителям проходить онлайн-регистрацию, подавать заявки на льготное финансирование, дистанционно занимать очередь, а также отслеживать статус заявки в режиме реального времени. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Татина FM.

невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! 6 июня ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь-гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днем 26-28 тепла. 7 июня возможен кратковременный дождь-гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем до плюс 28. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0503-163-163.

0: Реклама.
1: Магазин «Обоиленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обоиленд». Создаем уют вместе.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой – важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063. Татьяна.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном в студии Татьяна ФМ, Владислав Славецкий. Здравствуйте. Новые положения о боевых знаменах и символике для армии утвердил президент Садыр Жапаров. Теперь у Министерства обороны, а также у всех воинских частей и соединений будут единые и современные символы. Главная цель – привести все к единому стандарту и укрепить воинские традиции страны с опорой на национальные ценности. Министерству обороны поручено организовать замену старой символики на новую. Указ уже вступил в силу. 95% детей в Кыргызстане страдают кариесом. Одна из причин – неправильное питание в детсадах и школах, заявил депутат Жогорку Кенеши Дастан Бекешев. По словам нардепа, из меню школы детсадов Кыргызстана нужно исключить чай. Цитата. «Наши дети едят много сахара, его добавляют в компот, кефир, кашу, булочки, иногда даже в суп, а еще и в чай. Если учесть, что у большинства кыргызстанцев железодефицит, чай вообще до 12 лет нельзя употреблять. Зачем его давать, если можно заменить водой, кефиром без сахара и другими напитками», сказал депутат на заседании Жогорку Кенеши. И с 1 июня по всему Кыргызстану начали работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГОБДД, комплекс успешно прошел тестирование и способен автоматически фиксировать следующие нарушения: превышение установленной скорости движения, управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона во время управления транспортным средством, выезд на полосу встречного движения. Внедрение современных технологий направлено на повышение дисциплины водителей, снижение качества дорожно-транспортных происшествий и сохранение жизни и здоровья граждан. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек/169».
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550 64 05 17. 0550 64 05 17. В Аймен-Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28, 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: Когда вам кажется, что простить нельзя, вспомните, сколько прощено вам. Хавьер Эрнандес.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
7: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт» – тишина и комфорт.

Латино. Только лучшее. Только хиты. Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

в условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В столице Индии, в Нью-Дели, в результате крупного пожара в гостинице «Флорист Инн» погибли трое граждан Кыргызстана. Об этом сообщило Министерство иностранных дел. По данным ведомства, трагедия произошла 3 июня. Жертвами пожара стал 21 человек. По предварительной информации, большинство иностранных постояльцев гостиницы прибыли в Нью-Дели для прохождения лечения в местных медицинских учреждениях. Учебный год в Кыргызстане может всегда начинаться 15 сентября, заявила глава Минпросвещения доктор Пулькендербаева. По ее словам, сейчас проводится анализ. Цитата. «Этот вопрос решает не только Минпросвещение, но и другие ведомства. Если пилотный проект будет признан успешным, практика продолжится», сказала она. Ранее Минпросвещение приняло решение, что новый учебный год начнется 15 сентября из-за проведения Всемирных игр кочевников, саммита ШОС и других мероприятий. Национальная сборная Кыргызстана по футболу проведет 2 международных товарищеских матча против команды Палестины. Встречи состоятся 6 и 9 июня в Бишкеке на стадионе имени Дулона Умурзакова. Начало игр в 20:30. Матчи организованы в рамках июньских дней ФИФА и станут важным этапом подготовки нашей сборной к предстоящим официальным турнирам. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна ФМ. Включай. Танцуй и попивай.

меня. Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
8: Радио Татина. Джарна Махзмате. 0505 0506.
9: Татина ФМ.

станции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокаю до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима. На свидание.